Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Мамадыш 106.2 FM. Булгар радиосында реклама. Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем? Вокруг красивые дома, счастливые люди.
1: Шевели колесами, электрозабор.
0: Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать – это здорово.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
5: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
6: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әретик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Тасс-Программа, Бренчир. ОКРН 118-784-71-89-584.
7: 2026 ел. Яшик Лео Отоплюс.
9: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассой.

0: Ми Татарстана. В Джили Канавто спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Джили EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
1: Хамид Маккаримов.

0: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
2: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС сетевой компании». 16+.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Эхивар, тезде керек болса, алтын колны сайлағыз. 893-93-96-90-91.
5: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: 2026

0: Нағимова, Филюс Қахиров, Азат Фазлиев, Раяс Фазихов, һәм башқалар көндізге бірді Сабан туйы майданына рәхим итегіз. Яшиклау юк.
1: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+. Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 23178, код 88 43 61.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар, Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшекләве 12+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәвалаларына да күз күрімін текшерге қам көзлеріне дәваларға шоқыра.
1: Әскәрі еңтұқсы болуы мүмкін табиб білән кенешіләшіңіз.
2: Туқай районы Бүрдібаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бейесі 150 сым. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
4: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники, очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
5: Дингас Гевара Сункиля.
6: Кадрлим. Мононыщен без Гевара тик диалог автодан. Пробеклы булган автомобиль оларга керек. Олар клиентлар арасында юлама уйнаталар. Машинаны да олыштырырбыз. Дингас не да курырбыз.
5: Алайса автомобиль артынан диалог автога. Анары Дингас Гев.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года.
8: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Кінен білмейм, ә иң қызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның атбасаған артисті Тергіл Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қошылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
9: Жұмақ ізіліп, шекелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шындай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
10: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
11: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8-800-200-878. Удобно, быстро, надежно.
12: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
13: Нәрсе бір де кейфің йоқ.
14: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
15: Лотос Мед наркология өзәге. Ишанышылы, зур тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
16: Ескәрі еғандысы болу иқтимал. Алдан табип білен кеңешләшу керек.
17: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә

0: Кукмара, 107.9 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют зебра. Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Йонга Теннет Т4 L кроссовера. Кинг салон. Зурайтылган багажник. Шанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Йонга Теннет Т4 L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
6: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах, 77-88-85.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жейтеме.
1: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
3: Спорт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рәдиф Зарипов.

0: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Рафиль Джалалиев и Эльмира Рильфанова.

0: үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция до 31 июля 2026 года.
2: Qaynar Hit проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Барыс та яқшы иди. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше бастадым.
4: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
5: Тискәрі юғындысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Солкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт

0: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
5: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
6: Дәртлі жырлар!
7: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале!
5: Килегіз!
6: Татнефть-аренаның бұздың
7: біргәләп әрдік!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Толстой, Рама, Бринчир. ОКРН 1888-84-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89
10: 5 или 95.
11: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жер ұшаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Не могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.

0: Кирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Порт Сауда Узагында ир-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемнері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-й юрт РКБ тукталышы.
2: Рыбнослободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллігіне бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
2: Болгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
2: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
8: Лилия Сабирова, «Дуға қылам». Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, Омяттан кіресе.
3: Нихаят, кояш жылмайды, дуслар, башкалабызда болотлар арасынан температура да көтеріліп кетті, мінай 23 градус жылы, гемаген теактивлық 3 балына тәшкел етті. 9 балла дәреже білен шағыштырында атмосферасымыз 747 миллиметр. Иртегі күн дәуамында алмашыны шан болотлы. Ешінде яңғырлар яуы мүмкен, 13-18 түнде жылы күндіз 21-26 градус шамасы жылы болуы иқтималды фаразлы синоптикларымыз.
0: Радиосында реклама.
4: 18 июля приглашаем вас на празднование 26-го федерального Сабантуя в гостеприимный город Омск. Главные торжества развернутся в парке «Зеленый остров» и на ипподроме. Вас ждут красочные театрализованные представления, гала-концерт с артистами Республики Татарстан и Омской области, ярмарка народных ремесел и мастер-классы, конные скачки, борьба кураж и много призов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй!
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

0: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақмайы білән башлана. Янашәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Печорский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10. Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18, 8 927 428 28 18. Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану, предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843 62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности: мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве, операционная деятельность в логистике, повар, кондитер, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, очно и заочно, мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание, фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91, код города 8 843 73.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Йылдыз Ибраһимова «Мин яраттым». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми тургымына кереп тауыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шикләнгән жәмғияте.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә, Уамите студиядә Гөлназ Рәшитова. 13-нче

0: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана.

0: Luxury Can Auto. Спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе Trade-in и выгоды автосалона. Не оферта.
1: Ильшат Валиев.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Димек, дөрес жауап?
2: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
1: Ой, сұрауы да, жауабы да, бүләге дә, шәп қунақ та, якшәмбе 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
3: Ойында сөз.
1: Иғтибар білән тыңлағыз, яма?
4: 12+.
3: Иғтибар, иғтибар,
1: иғтибар! Болғар радиосы тәқдим итә.
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
6: Болғар радиосы фест.
5: Популяр жыршылар.
6: Дәртлі жырлар.
1: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
5: Килігіз.
6: Татнефть-аренаның бұзын
1: біргәләп әрітік.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Қозан Талсты драмы бірінші ер. Украин 118-784-71-89-584.
4: 2016 ел. Ящик ләу 6+.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Зире, тормош, яратканны ярата. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Құрметлі милләттәшләріміз, сізіні 18-ші июл Омскіға, 26-ші федерал сабан тойына шақырабыз. Ешілі ұтрау парқына әм ипадромға рәхим етігіз. Ұстаханәләр, күргәзмәйер менкәләр, артистлар шығышы, милли ойын әм спорт ярышлары, татар шәкрәш әм көп санлы бүләкләр. Сабан тойы күңілігізге хұш келер!
3: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну-ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Бажмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтлендірә тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 800-200-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: баулы 107 де Биш FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Их ты бар!
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Булгар радиосы тәкъдимите!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жырчылар!
10: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын!
13: Бергәләп эретик!
14: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
17: Зәринә Хәсәншина, Әнкей кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін республика бойынша өзіңіз болатын күн болды, достар. Қайдадыр яңғыр, қайдадыр қойыш. Мына қазір 24 градус башқалабыз Қазанда. Магнитті 4 балл. Ертеге де яңғырлы 24-26 градус. Мүслім Сарманов таныш 28-ні көрсетті. Базар Алматыға қысы байнырлы 26. Опаста бойыда тәтішті 26 градус. Достар, тезден сағат 3 толғаннан соң біз енді ойынға нәтиже жасаймыз.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
3: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения СЗС сетевой компании.
4: 16+.
5: Ихибар. ТСЗ керек болса, алтын қолына сайлағыз. 8-93-96-96-91.
6: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед!

0: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Зарине Хасаншина.

0: Болык бистесі 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: 18 июля приглашаем вас на празднование 26-го федерального Сабантуя в гостеприимный город Омск. Главные торжества развернутся в парке «Зеленый остров» и на ипподроме. Вас ждут красочные театрализованные представления, гала-концерт с артистами Республики Татарстан и Омской области, ярмарка народных ремесел и мастер-классы, конные скачки.

0: Мүслим Сарман Ақтаныр, Жәлел Әлмәтоғызына қайда, Леногорскада бүгілмәді бауылда иртәгі еңгірлі 25-28-ні көрсәтті. Орша құмара байларса басында 24-26 лойышта балық бесесінде шестайда, жылойық 26 градусқа қадар жылы
1: Реклама. Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, деңгезне да көрербіз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автора, аннары деңгезге.
2: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
3: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Бәйрәм бикеше дуслары, инде биш тулпа 8 минут китте, вакыт булга. Бара-бара, чаба-чаба дигәндә, без сезнең белән яңа музыкаль сәгатьтә мин Айла булам. Матур кичләр.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Джелинің рәсми дилеры Канавты 21 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.

0: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС сетевой компании». 16+.
2: Тукай районы Бурдубаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шолыдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить «Ихлас». «Ихлас» – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
6: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
8: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияті.
9: Барыс та яқшы еді. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
10: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Тискәрі ұғынтысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кеңешлешу керек.
12: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
13: Рәлиф Зарипов.

0: офтальмология клиника сүлкенлерне дәваларны да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
4: Игривар, тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі, хэм елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш.

0: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Базандағы телефон 251-0155, 251-0155.
1: Бұжмақ ізләп, шекелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, қыдіретін туйырға тіләсәгіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
3: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
4: Рыбно-слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
2: И что осознал? Я и тоже.

0: день табанда.
1: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Спорт сауда узагында рьяна жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемнэрэ, юрт хэм ялышын товарлар, азык-тілік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-й юрт РКБ тукталышы.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Тичугский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
7: Тукай районы Бурдубаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Реклама. Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
1: Дингас гэварасым киля.
2: Кадырлым. Мының үшін бізге бары диалог автодан пробекла булган автомобиль оларга керек. Олар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз. Диңгизне да көрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгизге.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.

0: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Гульназ хэм Исур Шарифжановлар.

0: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
5: Татарстан Республикасының халық артисті. Күплеріміздің яратқан жаршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар. Һәм иске кеш мұн. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябір Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
6: Үштіруші ДП Захаров ВП. Украин 525-569-00-01-55-58-58. Қазан 2016 жыл. Билетлар Захаров концертінің тару сайтында сатыла.
7: Яңа Тенетт 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетт 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенетт Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет

0: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
0: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Озанда сәғәт 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.